себя крышу. А я Кало Топот. Я помаял Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он тобому сделал.